всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

словно поезд. Скидящие средства вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные дыры нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленные Xeter X будут продавать в России под маркой Steo. Новинку уже заметили на дорожных тестах в Санкт-Петербурге. От предшественника он отличается новым дизайном передней части и кузова и новым интерьером с большим центральным дисплеем и кнопками управления климатом. Сборка будет российской, а еще в линейке появится гибрид. У Tenet T8 появились более простые версии. В линейку добавили машины с передним приводом и мотором 1,6 литра. Салон пятиместный, комплектации 2, Active и Prime. Напомним, раньше кроссовер продавали только с полным приводом и 7-местным салоном. Цена стартует с 2 900 000 рублей. «Москвич» подвел итоги продаж новой линейки кроссоверов. С марта по конец августа в России продали 583 машины модели М70 и 240 М90. Это ощутимо меньше, чем планировалось. Весной, когда модели выходили на конвейер, на заводе планировали продавать 10 тысяч машин. ВАЗовскую «семерку» давно сняли с производства, но она до сих пор популярна на вторичном рынке. В стране до сих пор зарегистрировано 1 200 000 таких машин. Причина массовости классики проста – дешевые запчасти и ремонт в любом гараже. Но есть и минусы. Подробнее о том, почему стоит купить «семерку» и в чем ее подводные камни, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: «Будь в курсе».
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – шик или гранж. Берет из шерсти, кепи и джинсовый капюшон стали самыми модными головными уборами на осень. Стилист Анита Глосс подготовила список самых актуальных головных уборов. Презентовала она их так. Если вам хочется добавить в образы капельку характера, ловите 4 горячие альтернативы, которые я ношу прямо сейчас. В первую очередь это берет и панама из шерсти. Они сохраняют тепло и выглядят свежо. По словам Аниты, модными осенью также стали джинсовый капюшон и кепи. Это выбор для любителей британского, шика или гранжа. Такие модели добавляют правильную архитектуру лицу и идеально сочетаются с клетчатыми шарфиками и блейзерами. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор головных уборов, а также сумки. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модный итальянский бренд «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается и акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Требуется УЗИ? Сделайте его в клинике Санис на Мира 9А. УЗИ помогает выявить проблемы в почках, печени, щитовидке еще до симптомов. Результат сразу после исследования. Санис делает медицину доступной. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, М-34-100-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

мозг снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Ты забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне

Ради ссоры на кухне снова резали слухну, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охренительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
4: Звоните 5-20-09.
5: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
6: Калая Мария Поет в цех переработки форели на озере Подкова. Срочно требуются работники на фасовку форелевой икры. Оплата от 3000 рублей в день. Телефон для справок 921-017-89-20.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
8: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
9: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Учись на отлично! Работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
2: 5-20-09. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
4: Отлично.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом, рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони, раз.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным.
3: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
4: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: на одной волне.
1: Местное время 10 часов.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, нужные расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор. Мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. ОГРН 119-1001-001-663. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-500-429-97.
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы те

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа. И делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Более 30 моделей генераторов для разных целей. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

я так скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Если хищник держится несколько глубже, чем ныряют ваши воблеры, а в коробочках нет нужной модели, не стоит расстраиваться. Просто можно использовать доты – утяжелители для воблеров. Они легко приклеиваются на брюшко приманки и меняют ее свойства. Вес таких утяжелителей разный, и можно добиваться нужных характеристик приманки по своему желанию. Кстати, у дотов есть и иные функции. Ярко-красные могут стать точкой прицеливания при атаке хищника, а светящиеся еще и сделают приманку более заметной в сумерках или на глубине.
3: Не клюет.
2: Если же все описанные ухищрения не помогают, а хищник просто дразнит своими всплесками, самое время попробовать взять его на поппер или глайдер. Обе эти приманки поверхностные и привлекают хищника с довольно большого расстояния. Поппер при правильной проводке движется прямолинейно и при подергивании издает привлекательные для рыбы булькающие звуки. Глайдер же приманка бесшумная, но очень шустрая и нервная. Она постоянно шныряет вправо-влево, не оставляя равнодушными ни щуку, ни окуня. Цвета и размеры у этих приманок разные, так что какой-нибудь рыбе обязательно приглянется.
3: Ух, хорошо!
2: Если же с рыбалкой повезло и память о пойманной щуке хочется сохранить, то можно и самому сделать очень неплохой сувенир из ее головы. Она у нее костистая и очень хорошо хранит свои формы. Ее помещают на недельку в крепкий соляной раствор – 100 грамм соли на литр воды. После этого ее необходимо промыть и разложить на доске или фанерке, придав желаемую форму. Сушить лучше на сквозняке или ветру, а затем покрыть трофей бесцветным лаком и закрепить на подставке. И можно начинать любоваться.
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что ты моё.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

0: Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого, но время меняет.
1: Местное время 12 часов.
2: Новости.
3: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Прием заявлений на госуслуги через почту и МФЦ станет платным. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных актов. Согласно документу, плату будут взимать за прием и курьерскую доставку бумажных заявлений, а также за вручение готовых документов на дому. При этом установлен предельный лимит. Стоимость одной такой услуги не превысит 5000 рублей. Полученные средства планируют направить на закупку материалов и повышение зарплат сотрудникам Почты России и многофункциональных центров. В правительстве подчеркивают, нововведение никак не повлияет на электронный формат. Самостоятельное оформление документов через сайт или мобильное приложение госуслуги останется абсолютно бесплатным. Если документ одобрят, новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года. Пограничники пресекли попытку незаконного перехода границы в Финляндию. Двое иностранных граждан задержаны сотрудниками погрануправления ФСБ России по Республике Карелия в Костомукшском округе. По данным ведомства, нарушители прибыли в приграничный район специально для того, чтобы нелегально пробраться на территорию соседнего государства в обход установленных пунктов пропуска. Закончить свой маршрут иностранцы не успели. За нарушение правил въезда и пребывания в Российской Федерации задержаны и привлечены к административной ответственности и по мимо крупного денежного штрафа суд назначил им наказание в виде принудительного выдворения за пределы страны. А тем временем в Северной Карелии фиксируют рост числа незаконных переходов границы с Россией. По данным финских пограничников, с начала года на восточном рубеже задержали 10 нелегалов. Эксперты связывают это с усилением безопасности на юге. Построенные в юго-восточной Финляндии забор длиной 140 километров и системы слежения вынуждают мигрантов уходить дальше на север, где протяженность заграждений составляет чуть более 30 километров. Как отмечают в погранохране Финляндии, нарушители ориентируются по компасу, при задержании ведут себя спокойно и угрозы для местных жителей не представляют. В России изменились правила расчетов за электроэнергию для дачников и гаражных кооперативов. Правительство утвердило новое постановление, разработанное Федеральной антимонопольной службой. Документ напрямую коснется садоводческих товариществ, исполнителей коммунальных услуг и собственников гаражей. Теперь эти организации обязаны передавать сбытовым компаниям детальные сведения о количестве участков, построек и помещений. На основе этих данных энергетики будут рассчитывать стоимость ресурса по дифференцированным тарифам. Как пояснили в Госкомитете Карелии, по ценам и тарифам нововведение повысит прозрачность расчетов и никак не повлияет на сами тарифные ставки. Однако эксперты отмечают, что из-за перехода на дифференцированную систему платежи для некоторых владельцев загородной недвижимости могут вырасти. Добавлю, что постановление уже вступило в законную силу. Синоптики Карельского гидрометцентра прогнозируют первый снег уже на этой неделе. Похолодание начнется с севера республики. Сегодня и завтра регион получит короткую передышку от дождей, но со Скандинавии придет прохладный воздух. Ночью на севере приморозит до -2, а настоящая смена сезона случится в пятницу, 9 октября, с приходом нового атлантического циклона. На юге пройдут сильные дожди, а вот северные районы Карелии накроет первым мокрым снегом. В выходные похолодает еще сильнее. В субботу и воскресенье мокрый снег синоптики обещают не только на севере, но уже и в центральной части республики. Днем температура не поднимется выше +8 градусов. Водители призывают быть внимательнее на дорогах. Борцы из Костомукша успешно выступили на престижных соревнованиях по дзюдо. В Выборге прошел крупный турнир среди юношей и девушек до 18 лет. Наш город представляла команда из 8 спортсменов, и все главные награды в копилку сборной принесла женская половина команды. Дарья Пронько и Полина Конева уверенно обошли своих соперниц, провели серию сложнейших схваток и завоевали серебряные медали. Еще одну награду, бронзовую, в упорной борьбе вырвала Виктория Хрусталева. Отличный результат на татами показал и Михаил Шорохов. Он провел 5 встреч и остановился буквально в шаге от пьедестала, заняв 5-е место. Достойно выступили, проявив характер и получив бесценный опыт, Ника Огородникова, Егор Немихин, Сергей Милов и Даниил Ферин. Рыбаки на фестивале «Ряпушки» в выходные в Окнаволоке поборются за электрокоптильню. Ее получит команда-победитель в соревновании рыбаков, который пройдет 10 и 11 октября на берегу озера Куйта в деревне в Окнаволок. Чтобы принять участие в турнире рыбаков, нужно сформировать команду из двух человек, убедиться, что у вас есть лодка и жилеты, и зарегистрировать команду. Также участников ждут призы за второе и третье места в турнире и призы самому юному и самому опытному участникам. Я напомню, 10 октября запланировано открытие мероприятия, а 11 октября всех зрителей ждет зрелищный день и праздник. Соревнования рыбаков, музыка, угощения, ярмарка, мастер-классы и много других активностей. В Карелии изменилась дата проверки систем оповещения. Государственный комитет по безопасности сообщает, что мероприятие перенесено на 9 октября в соответствии с решением председателя правительства Российской Федерации. Время проведения проверки остается без изменений с 10.40 до 11.20. В указанное время сигнал «Внимание всем» будет транслироваться звуком сирен через акустические системы и электросирены населенных пунктов. Мероприятие носит плановый характер и направлено на подтверждение работоспособности технических средств системы оповещения и оценку уровня готовности дежурных служб к своевременному информированию граждан. Госкомитет просит жителей сохранять спокойствие и не предпринимать каких-либо действий при подаче сигнала оповещения. Далее новости Калевала. Администрация Калевалы напоминает о том, что до 30 октября в населенных пунктах района планируется проведение мероприятий по отлову собак, находящихся в общественных местах без владельцев. Владельцев призывают держать своих домашних питомцев на привязи. Также напоминают и об ответственности за содержание домашних животных, так как возможность свободного неконтролируемого передвижения животного может привести к нарушению прав других граждан. В преддверии выходных в районном доме культуры пройдет вечер для любителей настольных игр. В пятницу, 9 октября, в 18 часов, Дом культуры приглашает детей от 6 лет на самый веселый вечер этой осени. Участников ждут любимые настолки из прошлого сезона, знакомство с новыми интересными играми, азарт соревнования и море эмоций. Обратите внимание, мероприятие платное, билет можно приобрести в кассе районного дома культуры. Организаторы приглашают всех играть, побеждать и просто классно провести время. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в октябре скидка на шипучий витамин С и кремы для здоровья ног. Также в октябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50, 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха плюс 5, плюс 8 градусов. Ветер до 15 метров в секунду. Ночью, судя по прогнозам, столбик термометра опустится до нуля. Завтра днем ожидается плюс 3, плюс 7 градусов, преимущественно без осадков. И ветер немного утихнет, его порывы не будут превышать 9 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 5, плюс 9, без осадков. Ветер до 13 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Калевале ожидается плюс 3, плюс 8 градусов, преимущественно без осадков, и ветер до 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
2: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
3: Всем отличного продолжения дня, ну а мы, как всегда, готовы дарить вам любимые песни, теплые слова и виртуальные объятия, ну, конечно же, наши сладкие радиодесерты. Меня зовут Наталья Попова, этот час я приду с вами у микрофона.

Денис Жуков сегодня принимает поздравления и подарки по случаю дня рождения. Ваши друзья желают вам бодрости, удачи и побольше поводов для гордости собой. Хорошего настроения и только приятных сюрпризов.

0: Ну, а этот музыкальный привет отправляется Олегу Исаенко. Пусть ваш путь будет максимально насыщенным, а каждый новый шаг приближает к вашим мечтам.
1: Это сказка.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы

Кто день рождения отмечает сегодня? Дмитрий Терентьев. Коллеги и друзья желают вам не терять драйва, находить возможности там, где другие, возможно, сдаются. Хорошего настроения и веселого праздника.

Валерий Чувичко сегодня отмечает свой день рождения. Ваши друзья желают вам всегда оставаться собой, идти к своим целям и получать при этом от жизни максимум удовольствия. С днем рождения!

Ну а следующий музыкальный привет отправляется Виталию Мелешко. Друзья и коллеги желают вам новых побед, крепких нервов и настоящих друзей рядом. Пусть жизнь радует неожиданными подарками и яркими моментами каждый день.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным.
3: Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
4: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ планирует включить «Ладу Азимут» в реестр машин для работы в такси. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Попадание в реестр открывает кроссоверу дорогу в таксопарке. Это должно увеличить спрос на автомобили. Напомним, серийное производство «Лады Азимут» уже началось, а в продажу машины должны поступить до конца года. Стали известны характеристики гибридного Jetour T1 для России. Кроссовер получит силовую установку на 347 лошадиных сил, но привод только передний. Jetour T1 с бензиновым мотором доступен и с полным. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной линии на решетке радиатора. Цены и дату старта продаж пока не объявили. Российские дилеры начали закупать машины впрок. До конца года они хотят привезти побольше новых автомобилей по параллельному импорту. Причина простая. С 1 января снова вырастут ставки утильсбора. Это поднимет цены на ввозимые машины. По опыту прошлых лет это значит, что резкого подорожания после Нового года не будет. Цены вырастут постепенно. Недавно в России начались продажи полноприводного Джелант J6. От переднеприводного он отличается другим мотором и коробкой передач. Мощность та же, но робот семиступенчатый и тяги стало больше. Зимой по снегу и на грунте кроссовер будет вести себя увереннее. Цена в топовой комплектации от 2 900 000 рублей. Подробнее о Джелант J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Ровно

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты кругом все парит. Подойди ко мне среди кометы, та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени
1: на местном радио. Реклама на местном радио.
2: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа. И делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370 09.

0: и скорей!
1: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным.
3: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
4: ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа. И делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
4: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
5: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: А ты плакала, плакала, плакала, девочка плохая. Я хотел ангела. Сколько ты своих секретов прятала, пока моя любовь

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Прием заявлений на госуслуги через почту и МФЦ станет платным. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных актов. Согласно документу, плату будут взимать за прием и курьерскую доставку бумажных заявлений, а также за вручение готовых документов на дому. При этом установлен предельный лимит. Стоимость одной такой услуги не превысит 5000 рублей. Полученные средства планируют направить на закупку материалов и повышение зарплат сотрудникам Почты России и многофункциональных центров. В правительстве подчеркивают, нововведение никак не повлияет на электронный формат. Самостоятельное оформление документов через сайт или мобильное приложение госуслуги останется абсолютно бесплатным. Если документ одобрят, новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года. Пограничники пресекли попытку незаконного перехода границы в Финляндию. Двое иностранных граждан задержаны сотрудниками погрануправления ФСБ России по Республике Карелия в Костомукшском округе. По данным ведомства, нарушители прибыли в приграничный район специально для того, чтобы нелегально пробраться на территорию соседнего государства в обход установленных пунктов пропуска. Закончить свой маршрут иностранцы не успели. За нарушение правил въезда и пребывания в Российской Федерации задержаны и привлечены к административной ответственности, и помимо крупного денежного штрафа суд назначил им наказание в виде принудительного выдворения за пределы страны. А тем временем в Северной Карелии фиксируют рост числа незаконных переходов границы с Россией. По данным финских пограничников, с начала года на восточном рубеже задержали 10 нелегалов. Эксперты связывают это с усилением безопасности на юге. Построенные в юго-восточной Финляндии забор длиной 140 километров и системы слежения вынуждают мигрантов уходить дальше на север, где протяженность заграждений составляет чуть более 30 километров. Как отмечают в погранохране Финляндии, нарушители ориентируются по компасу, при задержании ведут себя спокойно и угрозы для местных жителей не представляют. В России изменились правила расчетов за электроэнергию для дачников и гаражных кооперативов. Правительство утвердило новое постановление, разработанное Федеральной антимонопольной службой. Документ напрямую коснется садоводческих товариществ, исполнителей коммунальных услуг и собственников гаражей. Теперь эти организации обязаны передавать сбытовым компаниям детальные сведения о количестве участков, построек и помещений. На основе этих данных энергетики будут рассчитывать стоимость ресурса по дифференцированным тарифам. Пояснили в Госкомитете Карелии, по ценам и тарифам нововведение повысит прозрачность расчетов и никак не повлияет на сами тарифные ставки. Однако эксперты отмечают, что из-за перехода на дифференцированную систему платежи для некоторых владельцев загородной недвижимости могут вырасти. Добавлю, что постановление уже вступило в законную силу. Синоптики Карельского гидрометцентра прогнозируют первый снег уже на этой неделе. Похолодание начнется с севера республики. Сегодня и завтра регион получит короткую передышку от дождей, но со Скандинавии придет прохладный воздух. Ночью на севере приморозит до минус 2, а настоящая смена сезона случится в пятницу, 9 октября, с приходом нового атлантического циклона. На юге пройдут сильные дожди, а вот северные районы Карелии накроет первым мокрым снегом. В выходные похолодает еще сильнее. В субботу и воскресенье мокрый снег синоптики обещают не только на севере, но уже и в центральной части республики. Днем температура не поднимется выше плюс 8 градусов. Водители призывают быть внимательнее на дорогах. Борцы из Костомукша успешно выступили на престижных соревнованиях по дзюдо. В Выборге прошел крупный турнир среди юношей и девушек до 18 лет. Наш город представляла команда из 8 спортсменов, и все главные награды в копилку сборной принесла женская половина команды. Дарья Пронько и Полина Конева уверенно обошли своих соперниц, провели серию сложнейших схваток и завоевали серебряные медали. Еще одну награду, бронзовую, в упорной борьбе вырвала Виктория Хрусталева. Отличный результат на татами показал и Михаил Шорохов. Он провел 5 встреч и остановился буквально в шаге от пьедестала, заняв 5-е место. Достойно выступили, проявив характер и получив бесценный опыт, Ника Огородникова, Егор Немихин, Сергей Милов и Даниил Ферин. Рыбаки на фестивале «Ряпушки» в выходные в Окнаволоке поборются за электрокоптильню. Ее получит команда-победитель в соревновании рыбаков, который пройдет 10 и 11 октября на берегу озера Куйта в деревне Окнаволок. Чтобы принять участие в турнире рыбаков, нужно сформировать команду из двух человек, убедиться, что у вас есть лодка и жилеты, и зарегистрировать команду. Также участников ждут призы за второе и третье места в турнире и призы самому юному и самому опытному участникам. Я напомню, 10 октября запланировано открытие мероприятия, а 11 октября всех зрителей ждет зрелищный день и праздник. Соревнования рыбаков, музыка, угощения, ярмарка, мастер-классы и много других активностей. В Карелии изменилась дата проверки систем оповещения. Государственный комитет по безопасности сообщает, что мероприятие перенесено на 9 октября в соответствии с решением председателя правительства Российской Федерации. Время проведения проверки остается без изменений с 10.40 до 11.20. В указанное время сигнал «Внимание всем» будет транслироваться звуком сирен через акустические системы и электросирены населенных пунктов. Мероприятие носит плановый характер и направлено на подтверждение работоспособности технических средств системы оповещения и оценку уровня готовности дежурных служб к своевременному информированию граждан. Госкомитет просит жителей сохранять спокойствие и не предпринимать каких-либо действий при подаче сигнала оповещения. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в октябре скидка на шипучий витамин С и кремы для здоровья ног. Также в октябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что вне скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50, 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха плюс 5, плюс 8 градусов. Ветер до 15 метров в секунду. Ночью, судя по прогнозам, столбик термометра опустится до нуля. Завтра днем ожидается плюс 3, плюс 7 градусов. Преимущественно без осадков. И ветер немного утихнет. Его порывы не будут превышать 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал». Первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390, УГРН 32-567-00-429-97.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Делаем ошибки, когда нас дергают за нитки, всегда угодно, кроме чувств. Имя нас прошибло, и вот теперь давай решим, мы без парашюта будем прыгать или боимся перегнуть.

0: Реклама на местном радио.
1: Лучший способ согреться – бег.
2: И сколько бегать?
1: До магазина «Сила» и обратно.
3: Наступили холода? Бегите в «Силу» и приобретайте тепло. Тепловое оборудование для любых помещений в наличии. От бытового до сверхмощного. Газовые обогреватели, дизельные обогреватели, электросогреватели, инфракрасные обогреватели в магазинах «Сила». Заводская 5 и Лесной проспект 53А. Бежим!
4: В Калае-Мариэпое требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 110 тысяч рублей. Телефон 921-700-6804. Скачать и заполнить анкету для трудоустройства можно на официальном сайте или в офисе компании.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Время ведьм». В тренде на осень и зиму в этом году как классические модели сапог вроде ботфортов, ботильонов на невысоком каблуке и казаков, так и необычные варианты в спортивном и даже ведьминском стиле. Итак, о первых, о сапогах-ботфортах, закрывающих колено. Если раньше такая модель ассоциировалась скорее с вечерними образами, платье, пиджак и высокие сапоги на каблуке, то сейчас многие люксовые бренды предлагают носить ботфорты на повседневной основе, хоть с мини-юбками, хоть с облегающими джинсами. Разнообразие их фасонов тоже радует. Если хочется создать более сексуальный образ на выход, можно выбрать узкую модель с острым мысом. Если же хочется вписать ботфорты в разные наряды, подойдут сапоги в жокейском стиле. Жесткое голенище, плоский ход, круглый или квадратный мыс. Вторая модель – сапоги по щиколотку. Это вневременный силуэт, с которым каждая девушка-миллениал знакомилась в своем 9-10 классе. Правда, если на тот момент в моде были ботильоны на высоком каблуке, то в последние годы дизайнеры все чаще выпускают модели на невысоком, тонком. Они хорошо сочетаются с деловыми костюмами, юбками и прямыми джинсами. Третья модель обуви на осень до середины икры. И снова это универсальная классика. Сапоги такой длины действительно подходят практически под любой образ и любой тип фигуры. А еще, пожалуй, обладают самым большим разнообразием силуэтов. В этом сезоне в моде расслабленный силуэт, когда кожа или замша собирается по ноге большими складками. Единственный нюанс – с этим силуэтом стоит быть осторожнее девушкам невысокого роста, так как он может визуально укорачивать длину ног. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Сапоги, ботинки, лоферы, туфли, а также домашние тапочки мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: Папе Роме, иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Прием заявлений на госуслуги через почту и МФЦ станет платным. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных актов. Согласно документу, плату будут взимать за прием и курьерскую доставку бумажных заявлений, а также за вручение готовых документов на дому. При этом установлен предельный лимит. Стоимость одной такой услуги не превысит 5000 рублей. Полученные средства планируют направить на закупку материалов и повышение зарплат сотрудникам Почты России и многофункциональных центров. В правительстве подчеркивают, нововведение никак не повлияет на электронный формат. Самостоятельное оформление документов через сайт или мобильное приложение госуслуги останется абсолютно бесплатным. Если документ одобрят, новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года. Пограничники пресекли попытку незаконного перехода границы в Финляндию. Двое иностранных граждан задержаны сотрудниками погрануправления ФСБ России по Республике Карелия в Костомукшском округе. По данным ведомства, нарушители прибыли в приграничный район специально для того, чтобы нелегально пробраться на территорию соседнего государства в обход установленных пунктов пропуска. Закончить свой маршрут иностранцы не успели. За нарушение правил въезда и пребывания в Российской Федерации задержаны и привлечены к административной ответственности, и помимо крупного денежного штрафа суд назначил им наказание в виде принудительного выдворения за пределы страны. А тем временем в Северной Карелии фиксируют рост числа незаконных переходов границы с Россией. По данным финских пограничников, с начала года на восточном рубеже задержали 10 нелегалов. Эксперты связывают это с усилением безопасности на юге. Построенные в юго-восточной Финляндии забор длиной 140 километров и системы слежения вынуждают мигрантов уходить дальше на север, где протяженность заграждений составляет чуть более 30 километров. Как отмечают в погранохране Финляндии, нарушители ориентируются по компасу, при задержании ведут себя спокойно и угрозы для местных жителей не представляют. В России изменились правила расчетов за электроэнергию для дачников и гаражных кооперативов. Правительство утвердило новое постановление, разработанное Федеральной антимонопольной службой. Документ напрямую коснется садоводческих товариществ, исполнителей коммунальных услуг и собственников гаражей. Теперь эти организации обязаны передавать сбытовым компаниям детальные сведения о количестве участков, построек и помещений. На основе этих данных энергетики будут рассчитывать стоимость ресурса по дифференцированным тарифам. Как пояснили в Госкомитете Карелии, по ценам и тарифам нововведение повысит прозрачность расчетов и никак не повлияет на сами тарифные ставки. Однако эксперты отмечают, что из-за перехода на дифференцированную систему платежи для некоторых владельцев загородной недвижимости могут вырасти. Добавлю, что постановление уже вступило в законную силу. Синоптики Карельского гидрометцентра прогнозируют первый снег уже на этой неделе. Похолодание начнется с севера республики. Сегодня и завтра регион получит короткую передышку от дождей, но со Скандинавии придет прохладный воздух. Ночью на севере приморозит до -2, а настоящая смена сезона случится в пятницу, 9 октября, с приходом нового атлантического циклона. На юге пройдут сильные дожди, а вот северные районы Карелии накроет первым мокрым снегом. В выходные похолодает еще сильнее. В субботу и воскресенье мокрый снег синоптики обещают не только на севере, но уже и в центральной части республики. Днем температура не поднимется выше +8 градусов. Водители призывают быть внимательнее на дорогах. Борцы из Костомукша успешно выступили на престижных соревнованиях по дзюдо. В Выборге прошел крупный турнир среди юношей и девушек до 18 лет. Наш город представляла команда из 8 спортсменов, и все главные награды в копилку сборной принесла женская половина команды. Дарья Пронько и Полина Конева уверенно обошли своих соперниц, провели серию сложнейших схваток и завоевали серебряные медали. Еще одну награду, бронзовую, в упорной борьбе вырвала Виктория Хрусталева. Отличный результат на татами показал и Михаил Шорохов. Он провел 5 встреч и остановился буквально в шаге от пьедестала, заняв 5-е место. Достойно выступили, проявив характер и получив бесценный опыт, Ника Огородникова, Егор Немихин, Сергей Милов и Даниил Ферин. Рыбаки на фестивале «Ряпушки» в выходные в Окнаволоке поборются за электрокоптильню. Ее получит команда-победитель в соревновании рыбаков, который пройдет 10 и 11 октября на берегу озера Куйта в деревне Окнаволок. Чтобы принять участие в турнире рыбаков, нужно сформировать команду из двух человек, убедиться, что у вас есть лодка и жилеты, и зарегистрировать команду. Также участников ждут призы за второе и третье места в турнире и призы самому юному и самому опытному участникам. Я напомню, 10 октября запланировано открытие мероприятия, а 11 октября всех зрителей ждет зрелищный день и праздник. Соревнования рыбаков, музыка, угощения, ярмарка, мастер-классы и много других активностей. В Карелии изменилась дата проверки систем оповещения. Государственный комитет по безопасности сообщает, что мероприятие перенесено на 9 октября в соответствии с решением председателя правительства Российской Федерации. Время проведения проверки остается без изменений с 10.40 до 11.20. В указанное время сигнал «Внимание всем» будет транслироваться звуком сирен через акустические системы и электросирены населенных пунктов. Мероприятие носит плановый характер и направлено на подтверждение работоспособности технических средств системы оповещения и оценку уровня готовности дежурных служб к своевременному информированию граждан. Госкомитет просит жителей сохранять спокойствие и не предпринимать каких-либо действий при подаче сигнала оповещения. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в октябре скидка на шипучий витамин С и кремы для здоровья ног. Также в октябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что вне скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент. Участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50, 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха плюс 5, плюс 8 градусов. Ветер до 15 метров в секунду. Ночью, судя по прогнозам, столбик термометра опустится до нуля. Завтра днем ожидается плюс 3, плюс 7 градусов, преимущественно без осадков. И ветер немного утихнет, его порывы не будут превышать 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

на 104 FM.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Ну что, друзья, рабочий день почти окончен, ну а наш вечер только начинается. Настраивайтесь на нашу волну, прибавляйте громкость и давайте вместе ворвемся в этот вечер. Меня зовут Наталья Попова, и этот час я проведу с вами у микрофона. Данил Бриллиантов за пультом.

37-027, телефон нашего прямого эфира, как всегда, он открыт, и мобильный номер 911-402-2040. С 1 октября в культурно-спортивном центре «Дружба» у нас в городе вновь распахнулись двери клубов для костомукшан старшего поколения. В расписании есть спортивные группы, курсы компьютерной грамотности, рукоделие, кулинарные посиделки, где каждый участник может найти себе занятие по душе. И сегодня у нас в студии председатель Совета ветеранов корейского катыша Нина Пинчук. Узнаем, какие направления работают, что интересует сегодня жителей старшего поколения, как можно попасть в клубы по интересам. Все это обсудим через несколько минут. Если у вас появятся свои вопросы, присылайте их на номер 911-402-2040. Все сразу же передам, ну и сможете получить ответы, что называется, из первых рук. Ну а во второй части программы традиционно разыграем вкусные призы от наших партнеров, от Папы Ромы, кафе Руссо и кафе Сушибик. Так что оставайтесь с нами.

0: Реклама на местном радио.
1: На форелевые хозяйства в Калая Мария Поэт требуются физически крепкие рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 60 тысяч рублей. Работа неделя через неделю. Работникам предоставляется бесплатное проживание и питание. Телефон 921-700-68-04.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инж...

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
2: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Постоялый двор.
5: Итак, как я уже и анонсировала, сегодня напротив меня Нина Михайловна Пинчук, председатель Совета ветеранов Карельского Катыша. Нина Михайловна, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
5: Поговорим сегодня об увлечениях костомукшан старшего поколения. Что интересует, где и как можно реализовать себя, как найти хобби по душе. Все это обсудим в ближайший час. Если у вас есть свои вопросы, какие-то предложения, присылайте их на номер 911-402-2040, и у вас появится возможность тут же получить ответ. Итак, Нина Михайловна, я знаю, что клубов по интересам у нас очень много. Но какие, ну, расскажите о них чуть подробнее, какие пользуются, да, вот большей популярностью, куда больше всего ходят вот, людей старшего поколения?
6: Да, ну начать я хочу. Больше всего у нас пользуются вниманием группы здоровья. Их у нас три.
5: Так.
6: Наполняемость у них в пределах 50 человек. 50? Каждой группе. Да, каждой группе. Где-то в пределах 50 человек. Ну, группы очень хорошо пользуются спросом. Угу. Две группы у нас занимаются два раза в неделю, одна группа занимается у нас в воскресенье. Угу. Чем мы занимаемся? Разминочка,
5: так.
6: Усиленное упражнение на все части тела, ага. И так далее. Занимаемся и с гантелями, и с палками, и на ковриках.
5: Слушайте, ну какие молодцы. Так, еще же. Это здорово, что столько, в общем-то, пенсионеров, ну, да, занимаются.
6: Да, желающих, конечно, еще намного больше, которые просятся в наши группы. К сожалению, мы не можем брать всех, потому что, ну, зал вмещает 40-45 человек. Ну, больше просто невозможно работать в этом зале. Будет очень тесно, очень душно и неприятно будет. Мы будем толкать друг друга. Поэтому мы стараемся набирать, ну, чтобы вот не более 45 человек у нас было в зале.
5: Слушайте, ну это просто супер. 45 человек единовременно.
6: Да, еще хочу сказать, что все группы у нас бесплатные.
5: Так.
6: Вот. Группа у нас только из неработающих пенсионеров, и мы берем не только Карельский Акатыш, мы берем пенсионеров со всего города.
5: Кто заботится о себе, да, своем, да, здоровье. Да, хорошо, да. Еще.
6: Вот. Есть у нас группа обучения компьютерной грамотности.
5: Тоже актуально сегодня.
6: Тоже актуально, да. Это те, кто хочет познать именно компьютер, то есть навыки вот работы на компьютере. Вторая группа у нас есть продвинутый пользователь компьютера, смартфона, то есть те, кто уже знает, допустим, хорошо компьютер, в основном приходят по телефонам. У кого эти смартфоны, значит, и кому что-то там непонятно, вот они приходят, обучаются.
5: Да,
6: да, и очень
5: востребована
6: группа, да. Вот. Есть группа скандинавской ходьбы. Приглашаю всех. На свежем воздухе, два раза в неделю. Компания прекрасная. С удовольствием собираемся и идем.
5: Но тут уж ограничений нет, да? Здесь, город, слава богу, позволяет.
6: Здесь ограничений нет. Ходим весело, фотографируемся, смеемся, работаем. У ДК разминочка, идем до, ну вот обычно мы ходим до заповедника, там опять разминочка и идем в обратную сторону. Прекрасный вид спорта. Приглашаю всех.
5: Так.
6: Есть у нас группа хор.
5: О.
6: Тоже прекрасная группа. Тоже, кто поет, кто любит петь, приходите. Группа хорошая. Угу. Отчетные концерты по весне у нас идут нашего хора. тоже очень хороший хор, прекрасный, так что тоже приглашаем, приходите.
5: У кого душа поет, в общем,
6: да,
5: есть и для вас.
6: У кого душа поет, да. У кого, кто сердцем всем вот там, вот с песней, пожалуйста, приглашаем. Хорошая группа у нас есть, рукодельница. Прекрасная группа. Каждый занимается вот тем, чем он хочет. Там и бисероплетение, там и вязание, там кто-то пытается что-то пошить, там делают какие-то поделки. Последнее вот время они помогают очень хорошо 10-му региону, режут ленточки для сетей. Сейчас прям это востребовано, и приходят люди, и садятся, и режут. Тоже очень хорошо. Ну и так они, кто-то вот такие интересные, вот к Новому году поделки, там у них такие интересные, оригами очень хорошие тоже делают, такие интересные вещи, заглядение просто.
5: А кто ведет вот это направление? То есть там один руководитель?
6: Один руководитель, ну вот в каждой группе есть свой руководитель.
5: Так.
6: Вот, поэтому...
5: Если вот, увлекаетесь рукоделием,
6: увлекаетесь рукоделием, да, приходите. Очень хороший там руководитель этой группы, прекрасная женщина, вас примет с удовольствием, поэтому приходите, не стесняйтесь. Есть хорошая группа «Дачник».
5: Ох.
6: Вот эта группа просто вот, я даже не знаю, как ее описать. Вот сейчас они собираются, закончен сезон, каждый делится, как они там укрывают свои кустики, как они берегут свои цветочки, кто что вырастил, хвастается своими всякими урожаями. По весне у них начинается другая забота, начинают друг другу
5: семена, рассаду
6: нести, да, поэтому там у них такой обмен идет. Тоже хорошая группа, большая, и тоже прекрасный там руководитель этой группы, поэтому тоже приглашаю. Вдруг что-нибудь новенькое принесете в эту группу, тоже будет приятно, поэтому приходите. Кулинарный клуб.
5: Так.
6: Да, ну мы там ничего не готовим, но делимся своими рецептами. Кому-то хочется, может быть, свой рецепт поднести. Кто-то что-то дома приготовил, приносим, пробуем. Вот. Так что голодными в этой группе не останетесь. Вас накормят, чаем напоят. Так что все там будет хорошо. Приходите. Тоже очень хорошая группа, очень хороший там руководитель этой группы. Есть еще у нас одна группа, которая собирается по субботам. Называется «Настольные игры».
5: Так.
6: Вот эта группа просто отпад, вот честно говорю. Играем в лото, в домино, шахматы, шашки. Много всяких игр, по любому востребованию приходите.
5: Тут, наверное, самые азартные собираются.
6: Там в лото играют прям по-настоящему. Там такие баталии развиваются, не знаю, как их там разнимать. Очень интересное такое вот клуб, очень много всяких игр интересных. Ага. Приходите, мы всех приглашаем, потому что эти все бесплатно. Ага. Приходите, я так думаю, лучше уж пойти прогуляться и в каком-то коллективе посидеть, пообщаться, поиграть, тем более, чем сидеть дома на диване, правда?
5: Слушайте, Нина Михайловна, а вот за последнее время вот какие-то новые появились вот клубы, вот эти вот направления?
6: Ну, у нас не так давно появились тренажеры. Это для мужчин тренажерный зал. Ага. Но, к сожалению, хочу сказать, что в этот клуб принимаются только мужчины, ветераны корейского катыша. С города там никого не принимают.
5: Ну, потому что зал небольшой.
6: Здесь немножко ограничения, да. Но есть тренажерный зал для мужчин.
5: А как вообще рождается новый клуб? Если кто-то пришел к вам, да, с какой-то своей идеей открыть, например, ну, не знаю, клуб любителей фантастики, условно говоря, да? Куда ему идти, куда обращаться? Как вообще вот это все происходит?
6: Ой, пусть приходит к нам в 5-й кабинет Дворца культуры, ко мне, и мы решим любой вопрос.
5: Так, то есть есть у вас такие тут...
6: Ну, если будет у нас руководитель запрос. Какой-то, да, будет у нас какой-то такой предводитель, почему бы и нет?
5: Ага.
6: Мы на все готовы. Вот, поэтому вот я веду одну из групп здоровья.
5: Ага.
6: Как я пришла в эту группу? Я когда вышла на пенсию, была одна группа, я пришла и говорю, я хочу заниматься. А мне сказали, Мест нету, группа набрана, мы вас не принимаем. Я же обиделась, потому что, ну как это так? Ну вот я, а мне куда деваться? А пошла к председателю и говорю, я вот хочу. А мне сказали, так организовывай свою группу. Я говорю, да запросто.
5: Так.
6: Я организовала свою группу, набрала. Вот теперь мы занимаемся уже 8 лет, как мы занимаемся в этой группе. Прекрасная группа, очень хорошая.
5: Так что, если у вас есть, друзья, идеи, чувствуете, что вы в ресурсе, да, вот привлечь единомышленников, да, обязательно приходите и организовывайте. И вам хорошо, и, собственно, может быть, какие-то новые идеи, новые направления тоже будут развиваться.
6: Мы принимаем любую идею, попытаемся ее развить.
5: Угу. Слушайте, а кто ведет занятия вот в этих клубах? Это приглашенные специалисты, волонтеры или кто-то из группы сами?
6: Это из наших пенсионеров, ага, не работает. Еще пенсионеров. Такие есть активисты, которые вот берут на себя такую ответственность, и, ну как, они отвечают просто за свою, за эту группу, организовывая, вся организация на них, поэтому, угу, да, все, у нас приглашенных никого нет, у нас все свои, все пенсионеры.
5: Все своими руками.
6: Да.
5: Так, слушайте, а насколько активно, может быть, вы взаимодействуете с дворцом культуры, там, с библиотекой, с какими-то спортивными объектами, заповедником. Вот хватает вам площадок? Есть у вас вот поддержка всем вашим предложениям, идеям?
6: Нет, ну поддержка есть всегда. Карельская Катыш нам ни в чем не отказывает, угу, будем говорить так. А так, мы вообще базируемся во Дворце культуры. У нас там свой кабинет, где проходят все вот эти вот, угу, клубы. Поэтому уже за Дворцом культуры мы
5: взаимодействуем. Теснее некуда.
6: Теснее некуда, да. Вот. Ну, а с другими, да, тот же самый заповедник, да, организовываем экскурсии. Угу. Вот в заповеднике были, ездили мы на... Скажите, я скажу, в Беломорск ездили, экскурсии организовывали.
5: В общем, сидеть дома некогда,
6: не, на диване. Нет, дома мы не сидим.
5: Угу. Слушайте, а вот что лично вам дают вот такие занятия? Это больше про общение, это какое-то вот спасение от одиночества или вот интерес к каким-то новым навыкам? Вот что это в большей степени?
6: А вот, наверное, все вместе. Угу. И общение, и что-то новенькое узнаю, чему-то учусь сама, чему-то учу других. Угу. Поэтому я не знаю, мне кажется, я бы вот без этого, наверное, бы не жила. Угу. Ну, а что делать дома? На диване валяться? Нет.
5: А какая атмосфера у вас царит в ваших группах, в коллективах? Вот я поняла, где лото, там люди корову проигрывают, да, эмоции. А вот вообще, вот когда рукоделие, где-то дачные вот у вас баталии?
6: Везде очень хорошая атмосфера, очень дружные коллективы. Я не могу ни об одном коллективе сказать, что там где-то что-то плохо. У нас всегда вот те же самые дачники, у них одна общая тема. Угу. Поэтому, ну как они могут там между собой как-то цапаться, я не знаю. То же самое на физкультуре. Мы приходим, естественно, мы все вместе, мы все в куче. А нам что делить? Мы пришли одно дело делать. Угу. Поэтому то же самое рукоделие, то же самое кулинарный клуб. Мы приходим туда по своим интересам. Поэтому...
5: Слушайте, а ходите как-то друг к другу в гости клубами? Вот я имею в виду, ну, всегда же хочется поделиться своими достижениями, да, своими, может быть, рассказать, показать про свой урожай дачный, какие-то заготовочки, какие-то свои поделки. Вот бывают какие-то выставки, дни открытых дверей, где можно показать вот это все?
6: Вот у нас сейчас прошел праздник урожая в ДК. Ага. Был в сентябре месяце. Прекрасный получился праздник. Было много чего принесено из урожая. Ну, не знаю, мне кажется, очень хороший праздник, ага, получился.
5: Что выращивают?
6: Выращивают все.
5: Я видела, даже арбузы, виноград выращивают в Костомукше.
6: Выращивают. Есть такие у нас люди, да. Вот. Поэтому, не знаю, у нас же Кулибиных много всяких таких, тут знаете. Поэтому, не знаю, атмосфера везде хорошая. Мне кажется, плохие люди у нас не приживаются. Угу. И тем более, как я уже сказала, мы все ходим по своим интересам, поэтому, если я не дачник, я не пойду.

0: Слушайте, ну еще один такой важный вопрос. Вы уже озвучили это, но давайте еще раз обратим внимание. Да, все ли вот эти клубы бесплатны для пенсионеров?
1: Да, все клубы бесплатные.
0: Так, и участвовать могут все желающие, не только пенсионеры?
1: Все желающие, кроме тренажеров.
0: Ага. Ну, еще раз озвучите, куда приходить, кто вот готов влиться в ваши ряды?
1: Кто готов влиться в наши ряды? Приходите, пожалуйста, во Дворец культуры, 5-й кабинет, Совет ветеранов Карельского Акатыша. Я вас жду всех с 3 до 6 вечера.
0: Угу. Спасибо вам большое. Интересных вам проектов, достижений, конечно же, активных участников ваших клубов. Спасибо большое, Нина Михайловна Пинчук. Сегодня была у нас в студии председатель Совета ветеранов Карельского Акатыша. А вы, уважаемые слушатели, если чувствуете, что немножко заскучали, все-таки дачный сезон уже позади, надо активизировать свои ресурсы, обязательно приходите, выбирайте дело по душе и, так сказать, вливайтесь в этот коллектив. Спасибо большое.
1: До свидания.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем

0: принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
1: Требуется УЗИ? Сделайте его в клинике Санис на Мира 9А. УЗИ помогает выявить проблемы в почках, печени, щитовидке еще до симптомов. Результат сразу после исследования. Санис делает медицину доступной. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Наша программа в прямом эфире местного радио продолжается. Друзья, конец рабочего дня. И если у вас желудки подают сигналы, делайте приемники погромче. Кафе «Руссо» приготовило для вас просто фантастические новинки. Закрытые бургеры с курицей, говядиной и креветками. А еще свои легендарные сытные бизнес-ланчи. Всего за 450 рублей. Кафе «Руссо» на Интернациональной 8А. Предлагают бизнес-ланчи ежедневно с 12 часов дня. Зачем платить, если прямо сейчас удача на вашей стороне? Потому что мы разыграем полноценный, горячий, вкусный бизнес-ланч абсолютно бесплатно. Делайте приемники погромче, и по звуку, который мы сейчас поставим, вам надо определить, что это такое. Итак, давайте послушаем.

Ну, собственно, вот мы с вами услышали. Небольшая подсказка. Звук так или иначе связан с едой. Поэтому 37027, наш телефон, звоните прямо сейчас, предлагайте вот ваши идеи, что бы это могло быть, и первый правильный ответ засчитываем. Поехали!

0: Ну что, друзья, я хочу сказать. Вот с внимательностью, конечно же, у нас есть вопросики. Каждый раз я говорю, что звоните к нам в прямой эфир 37027, но вы продолжаете писать нам смс, безусловно, с правильными ответами в большинстве своем, но засчитываем мы все же звонки, кто первый дозвонился к нам в эфир. Алло, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Меня зовут Тарас.
0: Тарас, ну что, ваш вариант, что это были за звуки?
1: Мне кажется, что это зерна кукурузы превращаются в попкорн.
0: А совершенно правильно вам кажется. Ловите наши аплодисменты и с удовольствием наслаждайтесь полноценным бизнес-ланчем от кафе «Руссо». Не кладите трубочку, за эфиром я вам расскажу, как вы сможете это сделать.

0: Папа Рома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, пришло время разыграть ваши любимые крылышки в острой хрустящей панировке от Папы Ромы. Так что, если не хотите стоять у плиты или просто не знаете, чем побаловать свою семью этим вечером, делайте погромче. Итак, прямо сейчас мы поставим фрагмент известной песни, но зажарили в нем не самое очевидное слово. Давайте послушаем.
2: Хочу быть другом, если значит мы вместе стала женой.
1: Ну, собственно, вот фрагмент песни вы услышали. 911-402-2040. Наш телефон. Присылайте на этот номер пропущенное слово в СМС. И автор 15-го правильного ответа отправится к папе Роме наслаждаться, ну, я не знаю, ужином или обедом, кому как нравится. В общем, папа Рома знает, как вкусно провести любое время. Поехали!

Так, ну что, как выяснилось, не самое легкое задание было сегодня, и есть варианты вот с вашей точки зрения. На самом деле правильный ответ – это слово «кольцо», поэтому давайте 5 секунд, делаем скрин, чтобы верно выбрать 15 смс из правильных ответов, и правильный ответ у нас, правильный ответ – номер 15 пришел с телефона, который заканчивается на 8116. Ловите наши аплодисменты и наслаждайтесь крылышками от Папы Ромы. Как это сделать, напишу вам в ответном сообщении. Ну и я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Всем желаю отличного настроения, приятного вечера. Услышимся уже завтра на местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.

0: Давай скорей!
1: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
4: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Прямо.
1: Я. С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку? Ведь между нами пропасть.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Прием заявлений на госуслуги через почту и МФЦ станет платным. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных актов. Согласно документу, плату будут взимать за прием и курьерскую доставку бумажных заявлений, а также за вручение готовых документов на дому. При этом установлен предельный лимит. Стоимость одной такой услуги не превысит 5000 рублей. Полученные средства планируют направить на закупку материалов и повышение зарплат сотрудникам Почты России и многофункциональных центров. В правительстве подчеркивают, нововведение никак не повлияет на электронный формат. Самостоятельное оформление документов через сайт или мобильное приложение госуслуги останется абсолютно бесплатным. Если документ одобрят, новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года. Пограничники пресекли попытку незаконного перехода границы в Финляндию. Двое иностранных граждан задержаны сотрудниками погрануправления ФСБ России по Республике Карелия в Костомукшском округе. По данным ведомства, нарушители прибыли в приграничный район специально для того, чтобы нелегально пробраться на территорию соседнего государства в обход установленных пунктов пропуска. Закончить свой маршрут иностранцы не успели. За нарушение правил въезда и пребывания в Российской Федерации задержаны и привлечены к административной ответственности, и помимо крупного денежного штрафа суд назначил им наказание в виде принудительного выдворения за пределы страны. А тем временем в Северной Карелии фиксируют рост числа незаконных переходов границы с Россией. По данным финских пограничников, с начала года на восточном рубеже задержали 10 нелегалов. Эксперты связывают это с усилением безопасности на юге. Построенные в юго-восточной Финляндии забор длиной 140 километров и системы слежения вынуждают мигрантов уходить дальше на север, где протяженность заграждений составляет чуть более 30 километров. Как отмечают в погранохране Финляндии, нарушители ориентируются по компасу, при задержании ведут себя спокойно и угрозы для местных жителей не представляют. В России изменились правила расчетов за электроэнергию для дачников и гаражных кооперативов. Правительство утвердило новое постановление, разработанное Федеральной антимонопольной службой. Документ напрямую коснется садоводческих товариществ, исполнителей коммунальных услуг и собственников гаражей. Теперь эти организации обязаны передавать сбытовым компаниям детальные сведения о количестве участков, построек и помещений. На основе этих данных энергетики будут рассчитывать стоимость ресурса по дифференцированным тарифам. Пояснили в Госкомитете Карелии, по ценам и тарифам нововведение повысит прозрачность расчетов и никак не повлияет на сами тарифные ставки. Однако эксперты отмечают, что из-за перехода на дифференцированную систему платежи для некоторых владельцев загородной недвижимости могут вырасти. Добавлю, что постановление уже вступило в законную силу. Синоптики Карельского гидрометцентра прогнозируют первый снег уже на этой неделе. Похолодание начнется с севера республики. Сегодня и завтра регион получит короткую передышку от дождей, но со Скандинавии придет прохладный воздух. Ночью на севере приморозит до минус 2, а настоящая смена сезона случится в пятницу, 9 октября, с приходом нового атлантического циклона. На юге пройдут сильные дожди, а вот северные районы Карелии накроет первым мокрым снегом. В выходные похолодает еще сильнее. В субботу и воскресенье мокрый снег синоптики обещают не только на севере, но уже и в центральной части республики. Днем температура не поднимется выше плюс 8 градусов. Водители призывают быть внимательнее на дорогах. Борцы из Костомукша успешно выступили на престижных соревнованиях по дзюдо. В Выборге прошел крупный турнир среди юношей и девушек до 18 лет. Наш город представляла команда из 8 спортсменов, и все главные награды в копилку сборной принесла женская половина команды. Дарья Пронько и Полина Конева уверенно обошли своих соперниц, провели серию сложнейших схваток и завоевали серебряные медали. Еще одну награду, бронзовую, в упорной борьбе вырвала Виктория Хрусталева. Отличный результат на татами показал и Михаил Шорохов. Он провел 5 встреч и остановился буквально в шаге от пьедестала, заняв 5-е место. Достойно выступили, проявив характер и получив бесценный опыт, Ника Огородникова, Егор Немихин, Сергей Милов и Даниил Ферин. рыбаки на фестивале «Ряпушки» в выходные в Окнаволоке поборются за электрокоптильню. Ее получит команда-победитель в соревновании рыбаков, который пройдет 10 и 11 октября на берегу озера Куйта в деревне Окнаволок. Чтобы принять участие в турнире рыбаков, нужно сформировать команду из двух человек, убедиться, что у вас есть лодка и жилеты, и зарегистрировать команду. Также участников ждут призы за второе и третье места в турнире и призы самому юному и самому опытному участникам. Я напомню, 10 октября запланировано открытие мероприятия, а 11 октября всех зрителей ждет зрелищный день и праздник. Соревнования рыбаков, музыка, угощения, ярмарка, мастер-классы и много других активностей. В Карелии изменилась дата проверки систем оповещения. Государственный комитет по безопасности сообщает, что мероприятие перенесено на 9 октября в соответствии с решением председателя правительства Российской Федерации. Время проведения проверки остается без изменений с 10.40 до 11.20. В указанное время сигнал «Внимание всем» будет транслироваться звуком сирен через акустические системы и электросирены населенных пунктов. Мероприятие носит плановый характер и направлено на подтверждение работоспособности технических средств системы оповещения и оценку уровня готовности дежурных служб к своевременному информированию граждан. Госкомитет просит жителей сохранять спокойствие и не предпринимать каких-либо действий при подаче сигнала оповещения. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в октябре скидка на шипучий витамин С и кремы для здоровья ног. Также в октябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что вне скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент. Участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50, 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха плюс 5, плюс 8 градусов. Ветер до 15 метров в секунду. Ночью, судя по прогнозам, столбик термометра опустится до нуля. Завтра днем ожидается плюс 3, плюс 7 градусов, преимущественно без осадков. И ветер немного утихнет, его порывы не будут превышать 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал». Первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре. На любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, УГРН 115-100-168-60. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, нужные расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор. Мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390, УГРН 32-567-00-429-97.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Хинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Если хищник держится несколько глубже, чем ныряют ваши воблеры, а в коробочках нет нужной модели, не стоит расстраиваться. Просто можно использовать доты – утяжелители для воблеров. Они легко приклеиваются на брюшко приманки и меняют ее свойства. Вес таких утяжелителей разный, и можно добиваться нужных характеристик приманки по своему желанию. Кстати, у дотов есть и иные функции. Ярко-красные могут стать точкой прицеливания при атаке хищника, а светящиеся еще и сделают приманку более заметной в сумерках или на глубине.
0: Не клюет.
2: Если же все описанные ухищрения не помогают, а хищник просто дразнит своими всплесками, самое время попробовать взять его на поппер или глайдер. Обе эти приманки поверхностные и привлекают хищника с довольно большого расстояния. Поппер при правильной проводке движется прямолинейно и при подергивании издает привлекательные для рыбы булькающие звуки. Глайдер же приманка бесшумная, но очень шустрая и нервная. Она постоянно шныряет вправо-влево, не оставляя равнодушными ни щуку, ни окуня. Цвета и размеры у этих приманок разные, так что какой-нибудь рыбе обязательно приглянется.
0: Ух, хорошо!
2: Если же с рыбалкой повезло и память о пойманной щуке хочется сохранить, то можно и самому сделать очень неплохой сувенир из ее головы. Она у нее костистая и очень хорошо хранит свои формы. Ее помещают на недельку в крепкий соляной раствор – 100 грамм соли на литр воды. После этого ее необходимо промыть и разложить на доске или фанерке, придав желаемую форму. Сушить лучше на сквозняке или ветру, а затем покрыть трофей бесцветным лаком и закрепить на подставке. И можно начинать любоваться.
3: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А

0: останусь просто. Реклама на местном радио.
1: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
1: 5-20-09. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
3: Отлично.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным.
5: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
6: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Время ведьм». В тренде на осень и зиму в этом году как классические модели сапог вроде ботфортов, ботильонов на невысоком каблуке и казаков, так и необычные варианты в спортивном и даже ведьминском стиле. Итак, о первых, о сапогах-ботфортах, закрывающих колено. Если раньше такая модель ассоциировалась скорее с вечерними образами, платье, пиджак и высокие сапоги на каблуке, то сейчас многие люксовые бренды предлагают носить ботфорты на повседневной основе, хоть с мини-юбками, хоть с облегающими джинсами. Разнообразие их фасонов тоже радует. Если хочется создать более сексуальный образ на выход, можно выбрать узкую модель с острым мысом. Если же хочется вписать ботфорты в разные наряды, подойдут сапоги в жокейском стиле – жесткое голенище, плоский ход, круглый или квадратный мыс. Вторая модель – сапоги по щиколотку – это вневременный силуэт, с которым каждая девушка-миллениал знакомилась в своем 9-10 классе. Правда, если на тот момент в моде были ботильоны на высоком каблуке, то в последние годы дизайнеры все чаще выпускают модели на невысоком, тонком. Они хорошо сочетаются с деловыми костюмами, юбками и прямыми джинсами. Третья модель обуви на осень – до середины икры. И снова это универсальная классика. Сапоги такой длины действительно подходят практически под любой образ и любой тип фигуры. А еще, пожалуй, обладают самым большим разнообразием силуэтов. В этом сезоне в моде расслабленный силуэт, когда кожа или замша собирается по ноге большими складками. Единственный нюанс – с этим силуэтом стоит быть осторожнее девушкам невысокого роста, так как он может визуально укорачивать длину ног. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Сапоги, ботинки, лоферы, туфли, а также домашние тапочки мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: восхитительный. Кстати, ты была восхитительна.
1: Реклама на местном радио.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
4: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, 304-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто же мы?

0: на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре. На любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор. Мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. ОГРН 119-1001-001-663. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390. УГРН 32-567-00-429-97.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ планирует включить «Ладу Азимут» в реестр машин для работы в такси. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Попадание в реестр открывает кроссоверу дорогу в таксопарке. Это должно увеличить спрос на автомобили. Напомним, серийное производство «Лады Азимут» уже началось, а в продажу машины должны поступить до конца года. Стали известны характеристики гибридного Jetour T1 для России. Кроссовер получит силовую установку на 347 лошадиных сил, но привод только передний. Jetour T1 с бензиновым мотором доступен и с полным. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной линии на решетке радиатора. Цены и дату старта продаж пока не объявили. Российские дилеры начали закупать машины впрок. До конца года они хотят привезти побольше новых автомобилей по параллельному импорту. Причина простая. С 1 января снова вырастут ставки утильсбора. Это поднимет цены на ввозимые машины. По опыту прошлых лет это значит, что резкого подорожания после Нового года не будет. Цены вырастут постепенно. Недавно в России начались продажи полноприводного Джелант J6. От переднеприводного он отличается другим мотором и коробкой передач. Мощность та же, но робот семиступенчатый и тяги стало больше. Зимой по снегу и на грунте кроссовер будет вести себя увереннее. Цена в топовой комплектации от 2 900 000 рублей. Подробнее о Джелант J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Когда ты так вот влетаешь, ты меня сводишь с ума, в сердце зима.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени
1: на местном радио.
2: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит остаться.

0: все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор не

ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

0: октября.
1: Во-первых, ты растопила сердце мне, как Герда, да. Нас двое, и в два счета пролетело лето. Третий звонок, шестой гудок, опять без ответа. То, что мы делали во тьме, восьмое чудо света.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

Она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

плевать, какого цвета волосы, кожа и какой тонации. Но каким-то образом она ловит именно твои вибрации. Вибрации тела, души, не знаю, боже, уверен, ты тоже. Мы как-то можем с ней чувствовать друг друга, не трогая кожей. Думать одно и то же, хотеть одного и того же. Как это понимать? Очень сильно похоже мы.

День уже подряд, меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

В этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.